0: Сейчас находится в центральной части нашей страны. Тут немножко, ну, наверное, хочет взбодриться чуть-чуть, да? Не уснуть лишнее. А кто, у кого утро, тому, конечно, надо двигаться. Вот оно как раз-таки тема для движения самая подходящая. Танцевальный суперхит. Окей, для всех все подберем. Мы, как говорится, на Европе Плюс можем и не такое. Например, у нас есть легендарная тема от Крейга Дэвида и Боба Синклера. Hot Stuff и World Hold On. Два трека в одном. Мэшап легендарный, легендарный. Еще будет Алан Уокер. Да тоже легендарный. Broken Strings, так называется его тема. Dance Pop Hit. Все это впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Let's go.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Тима Белорусских, его новая танцевальная тема «Мысли» на Европе Плюс. 39 место в нашем чарте Еврохит Топ 40. Только-только оказался там, можно сказать, влетел. И пусть летит дальше. Голосует за него на europaplus.ru. И тогда он окажется, например, в двадцатке лучших уже на этой неделе. В пятницу в 2 часа дня мы узнаем об этом, да или нет. Как будет все складываться в нашем Еврохите, в свежем выпуске, конечно. А пока что узнаем, что нас ждет дальше. Будет Олесса и легендарная танцевальная тема Falling, будет Алекс Уоррен и поп-рок-хит Fever Dream. Все это впереди.
1: Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Целых полчаса. Целых 30 минут, только хиты, без остановок здесь на Европе Плюс. Будет стильная, актуальная история от диджея Лока и Халида. Халид, правильно. Dive into me. Дэнс-поп-хит с легкой примесью соул-звучания. Будет Токи от Элых и поп-рок-хит California Nights. California Nights. А еще легендарная электронная история от Тимофея и Бартоша Бренеса Heaven. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро все послушаем. Дождись.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 часа утра.

0: Это Ога Халид, Dive into Me, танцевальная тема, классная, стильная, летняя. Летнего у нас, конечно, много. Есть даже целое летнее утреннее шоу, которое радует тебя классным контентом, подарками, всем, чем захочешь. Пока все наши шоу отдыхают до старта нового сезона, так мы это внутри называем, такой инсайдик. Вот летнее у нас есть как раз-таки, и, конечно, сегодня в 7 утра по Москве снова оно тебя ждет.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Де Бауца. Их работа «Магнерик» прямо сейчас на Европе Плюс. Прямиком из нашего чарта Еврохит ТОП-40. Выше и выше поднимается от недели к неделе. Вот уже 14-я строчка. Если тебе эта работа нравится, проголосуй за нее на europaplus.ru. Поддержи ее. И от дэнс-поп-хитов переходим к другим классным работам. У нас есть, например, команда One Republic. Их поп-рок тема «Give Me Something». Есть еще Леони и Калум Скотт, которые тоже в поп-рок-музыке, что называется, шарят. Их работа «Stay» прямо сейчас, буквально через пару минут, здесь на Европе+. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки. На Европе плюс будет команда Another и один из главных танцевальных хитов этого сезона — работа Talk to You. Будет соул-суперзвезда Тедди Свимс с уже проверенным хитом Mr. Know It All. А еще легендарная команда Bon Jovi и It's My Life. It's my... Это классика. Это классика, да и не только это, многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 5 утра в Москве.

0: Это Кейди Дикей на Европе Плюс. Летняя классная стильная тема Бамбола и Йо. Больше хитов и больше музыки. Летних, конечно же, в первую очередь. Их много, само собой, в летнем вайбе. Где же еще может быть? По будням с 20:00 по Москве. Самая вкусная музыка в мире. Она тебя ждет здесь у нас на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

это команда «Градусы». Их фанки-поп-история на ресницах. Прямо сейчас классная тема летняя. 32-я строчка в нашем Еврохите, в нашем вирменном чарте. Поскольку у нас все по-честному, так что заходи и проголосуй, если хочешь, чтобы эта работа поднялась выше и выше и выше. Проголосуй за нее. И, конечно, дождись, пара хитов еще есть в ближайшее уже время. Там, конечно, еще больше. Но, тем не менее, вот прямо сейчас буквально 2 минуты, 3, и мы послушаем Шона Мендеса вместе с Камилой Кабейо, их великую работу «Сеньорита», классная тема от Хужеля «Moving to the Sun». Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Лови.

Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса будет Тейму Пала, кей-поп суперстар Дженни, их работа «Дракула». Будем классически танцевать с классическим Дюком Дюмонтом и его таким же классическим хитом «Need You 100%». А еще будет команда Hunter X, команда, которая буквально разорвала все чарты музыкальные год назад приблизительно. Их история «Golden». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождитесь.

0: вкусы музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице.

0: Да, когда на часах 6:19 утра, многие чувствуют себя Дракулами, как в песне Тэйм Импала на Европе Плюс. У нас огромное количество хитов для тебя на весь сегодняшний вторник, поэтому никуда не уходи. Меня зовут Миша Зайцев. Кэлвин Харрис и Джази поставлю в самое ближайшее время Satisfy. И также Church успеем послушать до этого. Джейд.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Baby, meet me in the dark. Кто-то, как Эйв, устраивает встречи где-то в темноте, да. Но мы здесь, на Европе Плюс, с вами встречаемся утром, когда солнышко уже взошло, поэтому рекомендую постепенно просыпаться, чтобы успеть сделать все запланированное. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Somber 12 to 12 появится сразу после Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Еврохит ТОП-40.
9: Алекс Мануйлов.
10: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
11: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
13: Подробности на europaplus.ru.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Добавляем утренние атмосферы вместе с Бобом Синклером, KJ I Can't Wait на радио номер один в России. Летим вперед! Кто нас встречает в финале этого часа? Marlon Rudet, Sandy Hero и также Out of My Body. Успеем послушать Anima и AJ.

0: Hitparade.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. Между прочим, Павел Бесинин с новостями к нам пришел. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. НСПК заявила о сбоях в работе карт Visa и MasterCard. Обществознание школьники будут изучать по новой программе. И «Одиссея» установила еще один рекорд. Далее подробности. Карты Visa и MasterCard могут сбоить при оплате через интернет. Национальная система платежных карт предупредила о том, что карты иностранных систем, которые все это время работали на территории России, могут конфликтовать с российскими сертификатами безопасности. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году, и последние годы их работа бесперебойно поддерживалась НСПК. Но теперь национальная система переходит на российские сертификаты безопасности, как и все остальные российские сайты и ведомства. Поэтому иностранную карту рекомендую заменить на карту МИР. Новый учебный год на носу, и Минпросвещение обновляет стандарты для первоклашек. В ведомстве установили продолжительность уроков для тех, кто идет первый раз в первый класс. Согласно методическим рекомендациям, длина урока у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. ТАСС напоминает о том, что для учеников со 2 по 11 классы продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не больше 40 минут. Тем временем обществознание с 1 сентября школьники будут изучать по новой программе. В Минпросвещение сказали, что предмет оставят только с 9 по 11 классы. Единые государственные учебники для 9 и 10 классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. 11-классники начнут заниматься по новым пособиям с 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой, географией. Обществознание в новом формате будет посвящено реальному устройству нашего общества. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард и 100 миллионов долларов мировых сборов. Таким образом, кинолента обошла по сборам фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года, который собрал 1 миллиард и 80 миллионов. В завершении выпуска курсы валют. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня.
1: Кварц.

Впереди еще целый день, который ничего про вас не знает. Он не знает про то, что вы вчера, возможно, куда-то опоздали, да, или чего-то не сделали, кому-то не ответили, какие-то планы, все сорвалось, да. Этот день еще чистый лист. И это прекрасно, потому что сегодня все можно начать заново. Ну, хотя бы на ближайшие несколько часов. Встали, умылись, включили музыку, пошли покорять этот прекрасный, слегка сумасшедший, да, мир. Ну, а если покорять пока не хочется, ну, доедьте хотя бы до работы нормально. Уже достижение. Это летний ун Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброго вторника всем, всем, всем. Да, мы наконец-таки проснулись. Впереди у нас игры, подарки, новости, много всего самого классного, самого утреннего для тебя. Начинаем с крутейшей музыкальной компании ребят Феликс Ян и Рэй Далтон. Совсем скоро с треком Colored Love, сразу после BTS. Swim. Открываем этот день вместе.

0: рано встает,
1: тому кофе полагается по закону.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Есть заветные цифры у

меня для тебя. Если ты их запомнишь, запишешь, то сегодня в 9:30 утра у нас состоится, ну, чуть-чуть попозже, в 9:35 примерно, у нас будет игра на повышение. Там можно будет унести бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей и еще сумму из какой-либо из наших ячеек в нашем денежном хранилище. Но есть небольшая загвоздка. Выше определенной суммы прыгать нельзя. Ты будешь называть цифры по очереди, открывать ячейки, и если жадность тебя съест, и ты бесконечно будешь открывать, в какой-то момент прозвучит сумма, ну, после которой все разрушится и все денежки потеряются. Так вот, эта сумма 3040 рублей. Выше этих чисел называть я не рекомендую, иначе, ну, утратится весь заработок. 3040 рублей. Те заветные цифры сегодня у нас в игре на повышение. В этом часе состоится Летомикс. Беспроводные наушники дарим. Обязательно присоединяйся, не пропускай. Кто ждет нас далее? Мадонна, Мартин Гаррикс появится уже вот-вот. Bizarre, также Radio Baby, Don Diablo, Fits and the Tantrums в летнем на Европе+.

0: Это настоящая поп-королева, поп-дива Мадонна и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. 7:19 уже в Москве. Меня зовут Миш Зайцев. Это летняя Ун Европе Плюс. Мы двигаемся вперед. Гороскоп уже на горизонте. Узнаем, как нам прожить этот вторник, чтобы все было хорошо. Звезды расскажут. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Рианна, Russian Roulette. Сразу после Stay, Леони и Калум Скотт. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества. Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
13: Все подробности на сайте europaplus.ru.
14: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Вы думали, я вас отпущу без советов звезд в этот вторник? Ага, конечно. Слушаем, что нам рекомендует Вселенная на этот прекрасный день. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить. Держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня: тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что Вселенная нам советует. Впереди игра «Лето Микс». Сразу после Джон Саммита, Деволда и Джули Чорч, «Shades of Blue» и «Sparfake» успеем послушать Эйва Макс в летнему.

0: Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue. На радио номер один в России. Самое время взболтать, не смешивать. Лето Микс.
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
0: Итак, быстро рассказываю несколько фактов про одну невероятную звезду. Угадаешь, кто это? Звони 745-6565, код Москвы 495. 2,5 миллиарда просмотров на песне, название которой переводится дословно «Люстра». Ее образ знают миллионы. Это черно-белый парик, закрывающий лицо, словно сценический занавес. В этом году она снова объединилась с Дэвидом Геттой впервые за 14 лет после «Титаниума». О ком речь? 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
9: У нас в Ростове-на-Дону?
8: Да! У вас!
9: Европа Плюс?
8: Да!
9: Ice Quest?
8: Ice Quest!
9: Прикольно!
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это микс. В летнем на Европе плюс.
1: Ну что, сегодня беспроводные наушники, возможно, улетят к Диме в руки. Дим, привет тебе.
2: Привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела? Делись, всем.
2: Ой, настроение великолепное, несмотря на пасмурную погоду в Санкт-Петербурге.
1: Угу.
2: Направляю работу с приподнятым настроением и очень рад, что дозвонился до Европы Плюс.
1: Наконец-то. Красота, здорово. Ну, мы тоже рады на самом деле здесь тебя слышать. Сегодня 11 августа отмечается день второй молодости. Вот такой вот праздник. Я вот думаю, это вообще что означает? Что это означает? Может быть то, что когда там тебе уже, я не знаю, когда человек уже не так молод, как раньше, но все равно чувствует себя молодым и совершает какие-то такие безбашенные, яркие, веселые поступки. Ты что-нибудь делал подобное вот за последние пару лет, скажи? Что-нибудь яркое, интересное?
2: Конечно!
1: Что, например? Какие-то куда-то походы, поездки?
2: На самом деле я с компанией решил поучаствовать в мероприятии по бегу с препятствиями.
1: Вот так!
2: 35 препятствий. В грязи, под танками.
1: С ума сойти!
2: Это было нечто невероятное.
1: Здорово! Слушай, и как прошло? Ты доволен?
2: Я безумно доволен.
1: Хорошо. Это красота, на самом деле. Это красота. Марафон с препятствиями. Это... Слушай, сейчас у нас особо препятствий не будет для того, чтобы мы тебе подарили беспроводные наушники. Будет буквально пару фактов. Если узнаешь, что за исполнительница, то подарок твой. Готов?
2: Готов.
1: Окей. В общем, факты следующие. 2,5 миллиарда просмотров на песне, название которой переводится дословно «люстра». Ее образ знают миллионы. Черно-белый парик, закрывающий лицо, словно сценический занавес. В этом году она объединилась с Дэвидом Гетто и впервые за 14 лет после «Титаниума». О ком идет речь? Может быть, Дим, ты уже догадался?
2: Нет.
1: Хорошо. Хорошо. У меня есть «Летомикс». Микс из ее главных хитов. Сейчас послушаем, может быть, поймешь, о ком речь.

0: Итак, может быть, сейчас узнал?
1: Миша, мне кажется, я знаю. Мне кажется, так, что это певица Сиа.
0: Ага, слушай. Знаешь, ты уверен там, да, в своем ответе?
1: Конечно,
0: ну и ты, конечно, прав. Конечно же. Она самая. Она самая. Этот, да, этот парик известный, который огромная такая челка, которая закрывает полностью лицо. Она вообще как инкогнито. Ну, для нее это было важно сохранять образ такой. И ее все хиты, которые она писала сначала для звезд, для Рианны, для других исполнительниц, потом сама стала. В 38 лет Chandelier, ее песня, которая «Люстра», кстати, называется, стала хитом. И вот карьера невероятно крутейшей певицы. Дим, ну я тебя поздравляю. Это был правильный ответ. Беспроводные наушники твои, и эти аплодисменты для тебя. Ты здесь? Что-то, ты или что-то говоришь?
1: Нет, я просто рад.
0: А, хорошо. Я тоже рад за тебя. Спасибо тебе большое за игру. Я желаю, знаешь, чтобы препятствий по жизни было меньше, чтобы, наоборот, все было круто, с удовольствием. И август, чтобы у тебя был яркий, шикарный, чтобы все получалось так же, как сегодня, легко и просто. Победа в игре «Лето Микс» в летнему на Европе Плюс. До встречи на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно послушаем French Montana и Maxi B, Ever Since You Left Me, также DJ Gojo, Jason Derulo и Melody Michiko прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Френч Монтана говорит, что все, что ему нужно, это только одна ночь. В треке Ever Since You Left Me на Европе Плюс. А я говорю, что все, что мне нужно, это только одно утро, чтобы вручить тебе подарок. 7.50 в столице, летняя У на Европе Плюс. В финале этого часа Sky Full of Stars, Coldplay и также Сабрину Карпентер успеем послушать. Tears, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО

0: Свои возможности и риски.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Let's do it.

0: Coldplay, Sky Flow Stars на радио номер один в России. Больше атмосферной музыки, больше подарков и новостей в следующем часе. Летим вперед.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Павел Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Режим чрезвычайной ситуации введен в российском регионе. Названо самое стрессовое финансовое решение в жизни. И стали известны новые подробности завершения работы МКС. Далее о подробности. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровске. Мэр города подписал постановление из-за паводка на Амуре. Гидрологи дают неблагоприятный прогноз. К концу августа уровень воды в реке может подняться до 6 метров. Сейчас вода уже стоит на отметке в 4 метра 75 сантиметров. Частично потоплены дачные участки на левом берегу. Администрация Хабаровска призывает местных жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади, которая превышает 18 миллионов гектаров. Это больше прошлогоднего показателя, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы собрано больше 60 миллионов тонн. А это на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в этом году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасается долгосрочных обязательств. Около четверти переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов. А каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Исследование показало, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. МКС готовится завершить свой полет. В Центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения Международной космической станции с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль, а два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использоваться для управления ориентацией станции. Операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите. Сведение станции должно завершиться до 30-го года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Я выбираю, какой мы сегодня день празднуем, какой праздник мы сегодня отмечаем. И вот я просто вот скажу вам варианты. 11 августа, внимание, это день полета на воздушном шарике. Именно шарики, почему-то такая формулировка. Либо это Всемирный день стального барабана, или же день кинетического песка. Вот, какой-то из этих сегодня отмечаем, ребят. Продолжаем «Летний ум» на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки, подарки, новости. Все совсем скоро. До этого расскажу, кто нас встречает из наших талантов, из наших артистов. Это Тедди Свимс споет трек «Мистер Всезнайка», «Мистер Know It All». Также NRD One ожидается «All Good Things». До этого Эли Фарбен и Рэн Миллер «Body Talk» в «Летнем на Европе Плюс». Делай громче, лети в это утро.

0: Кто рано встает,
1: тот забирает самый вкусный круассан.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: А еще, кроме круассана, прям скороговорка, кроме круассана, может забрать колонку беспроводную от Европы Плюс, да? Совсем скоро у нас состоится игра «Кто куда?». Не пропускай, нужно будет всего лишь правильно ответить на мой вопрос. Да и все. Вот и все. Я буду тебя ждать. Обязательно. Ну а пока гороскопы, хиты. NSYNC совсем скоро. Bye-bye-bye. Также The Bowser. Ждем Magnetic. Ну а прямо сейчас Терри Свимс, мистер Всезнайка. Мистер Know It All.

0: Запутанные мысли так просто не исчезнут. Абсолютно прав. Тима Белорусских, трек мыслей здесь, на Европе Плюс. Мы поможем мысли все расправить. Да, The Second Voice впереди, Let Me Be. Марк Данжеван и Ричи тоже появятся. Делай громче, и все мысли придут в порядок. Лети в это утро вместе.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41, 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.mrf в разделе «Ипотека».
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

понимаете, тут в чем дело? Ну, вторник просто так он не проживется. Он просто так не проживется. Нам нужно знать азы. Нам нужно понимать, что лучше говорить, куда лучше смотреть, как лучше себя вести. И звезды прямо сейчас нас направят гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд, знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что говорят звезды про этот вторник, про сегодня, про вот это вот 11 августа. Мы берем это во внимание. Далее у нас игра «Кто куда?» сразу после KDTK и Бамбалео прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: Хорошо, KDDK устраивает Бамбалея здесь в летнем на Европе плюс. И я, Миш Зайцев, тоже от Бамбалея не отказался бы. Что я имею в виду? Я имею в виду, что у нас игра «Кто куда». Да, 745-6565, код Москвы, 495, набирай, звони. Немножко попутешествуем, если удастся ответить правильно на мой вопрос, получишь классную беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы, 495, набирай, жду тебя.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до плюс 27 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха составит 34 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрешэмбэ».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фреш» от 1 999 000 рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр Фреш. Вавилова 59Е.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
14: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
15: Хочешь видеть мир по новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
18: Больше хитов.
19: Больше музыки.
20: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто будет слушать музыку на беспроводной колонке? Возможно, это Наташа. Наташ, привет.
2: Привет.
1: Ну, значит, что? 11 августа сегодня. Как твои первые два летних месяца 2026 прошли? Рассказывай, что было интересного.
2: Ну, благодаря тому, что погода все-таки соизволила показать сол, неплохо.
1: Mm-hmm.
2: И позагорала,
1: ой,
2: и покупалась.
1: Хорошо. Красота, красота. Еще 20, ну, почти чуть меньше дней лета впереди. Какие-то планы, может быть, поездки, встречи. Что-то интересное будет. Или уже так, просто в режиме рабочем двигаемся?
2: Все уже только в рабочем режиме.
1: Как и у многих. Ой, да, сентябрь такой месяц, как будто вот к нему надо готовиться после летнего периода. Наташ, ну хорошо, замечательно. Есть шанс сейчас выиграть небольшой подарочек от нас. Нужно будет правильно ответить на вопрос. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Супер, ну погнали. Итак, мы сегодня в потрясающем живописном месте, представляем это фантазийно, да, на озере Комо, третье по величине озеро в Италии, и одно из самых глубоких в Европе, между прочим. Вот, и помимо уникальной природы, исторических достопримечательностей, кухни, мы не можем не посетить одно из множества шикарных вилл, виллу Балбьянелло. Так она называется. Вопрос следующий. Местом съемок какого фильма стала вилла Балбьянелло? Вариант 1 — это «Звездные войны», эпизод 2 — «Атака клонов». Или вариант 2 — «Джеймс Бонд», «Казино Рояль». Какой правильный ответ? Вилла Балбьянелло. Что там снимали? Что думаешь, Наташа?
2: Я думаю, что Джеймс Бонд.
1: Угу, как будто больше, да, для виллы подходит в Италии Джеймс Бонд.
2: Ну да.
1: Хорошо, слушай, ну да. Я долго томить не буду. Это абсолютно правильный ответ. Конечно. Наташ, более того, дело в том, что вот если бы ты сказала, что фильм «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов» снимали на вилле Балбьянелло, и это тоже был бы правильный ответ, потому что и ту, и другую картину, да, снимали именно на этой вилле, и во многом именно из-за этого она, кстати, знаменита, туда приезжают, смотрят, там играют свадьбы, там отдыхают, так что вот такие дела. Сегодня, получается, ну, беспроигрышная была ситуация, я тебя поздравляю, беспроводная колонка тебе отправляется, эти аплодисменты тоже для тебя, Ната.
2: Хорошего дня и настроения. Вы прям подняли мне настроение.
1: Ну вот, замечательно. Подготовка к сентябрю будет проходить веселее и успешнее, будем надеяться. Я желаю тебе классного настроения. Пускай август, его целых еще 19 дней, которые остались у нас. Ну, плюс-минус там сколько. Я не знаю, сколько в августе. Там 30-31 день. Ну, не суть. Еще, на самом деле, 31. Больше. Вот, 31. Больше половины августа еще впереди. Пускай они пройдут шикарно. Мы с тобой еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Слушаю вас, всего хорошего.
1: Спасибо. Элла Галит впереди. Dive into me сразу после Inne Up. Делай громче. Летнее У на Европе+. Плюс.

0: Это утро тебе говорит Dive Into Me, Элла и Халид вместе с ним. То есть приглашение, все, давай уже влетай скорее в этот прекрасный вторник. Хватит спать, пора заваривать кофеек, просыпаться, умываться, улыбаться и отправляться совершать великие дела. В финале этого часа Dream of You послушаем Шиллера и Питера Хефнера, и также Оливия Дин, Man I Need. В летнем на Европе Плюс, делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comptogeta.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
18: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
19: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
20: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
21: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Атмосферная работа от Питера Хефнера и Шиллера. Dream of You на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем это утро вместе.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9:00 в Москве.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
6: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Центробанке призвали ускорить автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер. Более 1300 новых автобусов начнут курсировать по донским дорогам до 2030 года и в России в расспрос на речные круизы. Подробности далее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом, возможно, рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Минтранс России одобрил заявку на приобретение еще порядка 1300 новых автобусов для маршрутов общественного транспорта в Ростовской области. Их пустят до 2030 года. В этом году закуплено 70 автобусов большого класса и 20 особо большого. В 2027 средства выделят еще на 122 машины. До конца года в Донской регион также поставят 5 новых электропоездов, 6 уже получены. Инфраструктура для сообщения с ДНР по маршрут Ростов-Успенск-Иловайск с ростовской стороны полностью готова. По данным Донского главка МЧС, в Ростовской области с 10 по 16 августа ожидается резкое ухудшение погоды. На смену жаре придут штормовые явления и грозовые ливни. Из-за обильных осадков в низинных местах не исключены потопления и в зоне повышенного риска Завитинский, Ремонтнинский, Песчанокопский, Сальский и Орловский районы. Также в ближайшие два дня в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В зоне риска находятся северо-западные, северо-восточные, центральные и юго-восточные районы, а также Приазовье. Жителям рекомендуют не разводить костры, не использовать мангалы, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать сухую растительность на участках. Речные круизы становятся все популярнее среди российских туристов. По данным участников рынка, с 2020 года число путешественников в этом сегменте в среднем растет на 10-15% ежегодно. Среди самых востребованных направлений остаются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, а также круизы с заходом в города Золотого кольца. Популярностью пользуются короткие поездки выходного дня. При этом постепенно меняются и предпочтения самих туристов. Кроме традиционных направлений, растет интерес к более дальним и необычным маршрутам. В их числе экспедиционные круизы по Енисею, Байкалу и Дальнему Востоку. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня. Доллар 82 рубля 61 копейка. Единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

ты меня спросишь, Миш, а это что такое? А я тебе скажу, это третий час летнего Ун Европе Плюс, да? Я рад тебя приветствовать. Я рад тебя приветствовать. У нас больше хитов, подарков, новостей и всего-всего самого интересного в самое ближайшее время. Не советую далеко уходить. В Соединенных Штатах прошел чемпионат по, чему бы вы думали, по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать, протереть пыль. Состязание называется Housekeeping Olympics и проводится в стране ежегодно. Сотни людей борются за трофей, несколько тысяч долларов призовых. И это, между прочим, не шуточное соревнование. Там участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. И понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей. Вот я в шоке. У меня беспорядок дома. Кто бы его пришел, убрал. Так они там просто так соревнуются, потому что... Нет, ладно, там есть несколько тысяч долларов приз. У меня нет пока такой награды. Ладно, подумаем, как с этим справиться. Впереди Шакира и Burna Boy, Дай-дай, сразу после Филат Фуикерса. Time won't wait, но прямо сейчас Temper City, Self-Aware. Летнему на Европе Плюс. Делай громче.

Когда Шакира перечисляет футболистов, я не знаю, это можно слушать бесконечно. Ворнбой, Нфите, Дай-Дай на радио номер 1 в России. Больше музыки впереди. Это настоящий летний вайб в таких песнях. Кстати, о летнем вайбе. Летний вайб. По будням. Да, с 8 до 10. Самые летние, самые жаркие музыкальные произведения специально для тебя уже собраны в чудесный плейлист. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Ромео Элвис, Оскар и The Wolf, Ceiling. Делай громче, летний вайб.

0: Волшебная работа Тати, Take Me There на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа осталось совсем немного. Пару классных композиций успею для тебя поставить до этого. Just Give Me A Reason, Pink, Nate Rose, также Alan Walker, Isabella Milkman, Broken Strings совсем скоро.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
3: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточный.
9: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Ну что, настал момент поговорить о том, как прожить этот вторник. Советы звезд нам все расскажут, все подскажут. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали. Овны, самое время начинать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание сегодня. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что советуют звезды. Впереди игра на повышение. Сразу после Anatra и 54 Ultra, Talk to You и Wonderful Life тоже успеем послушать Hertz и Purple Disco Machine в летнему на Европе+.

0: Невероятная работа от Anatar и 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России. 9.35 уже в столице. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по денежному хранилищу. И если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: Открутись! Айс еще круче!
12: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
13: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
14: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
15: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Открываем ворота нашего денежного хранилища. Для кого? Для Евгения. Жень, привет!
3: Привет, привет,
2: привет, привет, Европлюс. Привет. Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела твои?
3: Отличное. Mm-hmm. На рыбалке, в отпуске.
2: На рыбалке, в отпуске. С ума сойти. Итак, уже удалось что-то поймать или пока еще ты только приступил?
3: Да, немножко ловил.
2: Подожди, я услышал вот в этом, да, как будто рыбалка, вот рыба не основная цель похода, да?
3: Нет, конечно.
2: Я понял. Нет, это замечательно, это круто. Ну, попробуем и еще улучшить атмосферу, повысить настроение финансовыми подарками из-за игры на повышение, но тебе нужно одержать победу. Ты вообще готов пробовать-то?
3: Конечно.
2: Угу. Я быстренько рассказываю, что мы делаем. У нас минутка, идем, открываем ячейки одна за другой. Ты можешь открывать сколько хочешь, главное, ну, знать меру, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Откроешь выше, все деньги потеряются. Есть возможность еще и 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка урвать. Итак, ну все, едем, да? Вперед?
3: Поехали.
2: Погнали. Собственно, первую ячейку открываем.
0: 1050 рублей.
2: Так, 1050 рублей. Ну, в целом, неплохо. Что делаем? Забираем или идем дальше?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо, уверенно. Двигаемся.
0: 1800 рублей.
2: 1800 рублей. Кажется, в этой ячейке есть кое-что еще.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Вот оно. Уже 11800. Выигрыш стабильный. Что делаем дальше? Забираем или открываем еще?
3: Следующую.
2: Следующую? Ну, ты уверен?
3: Да.
2: Хорошо.
0: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Общий выигрыш 1340. Так, что делаем? Открываем следующую или все?
3: Забираю.
2: Забираем. Я тебя поздравляю, Жень. Ну, это абсолютно правильный выбор, спасибо. Конечно, потому что дальше стоп-игра именно 3040 рублей была. Сегодня финальная цифра, общий выигрыш, включая бонус от Озонбанка, это 13040 рублей. В твоих руках эти аплодисменты для тебя.
3: Отлично.
2: Вот так вот, рыбалочка, удалась ты, получается. Если, знаешь, много улова не будет, то, я думаю, улов был хороший сегодня в нашем денежном хранилище вместе с тобой.
3: Полностью согласен.
2: Да, я желаю тебе классного августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Спасибо. Счастливо.
2: Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк уже вот-вот. Baby Doll сразу после Two Stepping Deploy. Адриан Ньютс в твоих динамиках. Делай громче.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Это Baby Doll на радио номер один в России. Вальяжные 9:50 утра, ну потому что под Доминик Файка только так, по-другому никак. Очень вальяжный такой трек, под которым прекрасно можно вставать с кровати, идти заваривать кофеек, да, отправляясь на кухню постепенно, может быть в зал, а может вы уже куда-то едете, да, под лучшие хиты на радио номер один в России. В финале этого часа Royal Jiggles, California Dreaming послушаем. И Only You также, Chelsea Cube Sport. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
10: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
11: Это более 2.5 миллионов друзей.
10: Плейлисты «Европа Плюс».
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
12: Привет, мы «Бригада». Вступай в группу «Европа Плюс».
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: California Dreaming, Royal Jiggles на радио номер один в России. Прекрасное настроение. Дарим подарки по будням с 7 до 10 летнему. Делали это, делаем и будем продолжать это делать. Завтра тоже тебя буду ждать. Впереди больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Россия обогнала Эмираты в области туризма. Уникальное место отдыха открылось в Алтайском крае. И звездопад Персиды случится сегодня ночью. Далее подробности. Интернет на Камчатке через 4 часа переведут на резервный канал. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на спутниковый канал. Доступ к домашнему мобильному интернету будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и смски будут работать как раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте также можно будет расплатиться банковскими картами. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 туристических направлений в мире. РБК сообщает о том, что наша страна в этом рейтинге обогнала Объединенные Арабские Эмираты. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась с 9 до 10%, тогда как Эмираты потеряли почти половину туристов. На сегодняшний день лидером по доле бронирования остается Турция, у нее 31%. Второе место занимает Египет. Рост внутреннего туризма эксперты связывают с предсказуемостью и стабильностью такого отдыха, в отличие от поездок за рубеж. Еще пара слов об отдыхе. Первый санаторий, в который можно заселиться с домашними питомцами, открылся в России. Речь идет о санатории «Эдем» в Алтайском крае, который стал первым подобным объектом. РИА Новости сообщают, что для гостей с домашними животными там оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным готовят приветственные подарки. При этом в санатории предусмотрены условия для отдыха гостей, которые не путешествуют с животными. Звездопад Персеиды смогут увидеть россияне предстоящей ночью. Московский планетарий сообщает о том, что за астрономическим событием можно будет наблюдать с полуночи до рассвета, а его пик придется на 5 утра. По словам специалистов, за несколько дней до звездопада и после его пика в небе появляется повышенное количество метеоров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Пытаемся замедлить лето. Продвигаемся не спеша под лучшую музыку. 10 часов 18 минут в Москве. Всем привет, доброе утро. На подходе у нас Кельвин Харрис и Rag & Bone Man. Услышим Джент. И дождемся Кайро Сауэр уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Началась эта история давным-давно.
3: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
4: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
3: Главный замес года.
4: Это что за медвеёж?
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
3: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bizarre — это Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Для многих был неожиданный дуэт. Ну, умеют удивлять еще ребята, молодцы. А далее удивим вас классными хитами. Впереди у нас Tame Impala, Дракула. И дождемся Billie Eilish, Bird of a Feather совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джейсон Деруло, диджей Годжа, Мичико. Миша Миллер, Алекс Велия, бам-бам. Услышим Терри Свимс, Мистер Know It All. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: По Москве вечером сегодня, кстати, добавим еще больше летних ритмов. Летний вайб начнется в 20:00. Обязательно подключайтесь вечерком. Пока же здесь у нас Мизмо, Hello, и дождемся Медузы через пару минут. Don't wanna go home на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лисман на Европе Плюс. Hello. Да, всем hello, всем отличного дня. Сделаем этот вторник легким, летним и очень-очень хитовым. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Bowser на подходе, услышим Magnetic. И дождемся легендарного диджея Tiësto. Beautiful Places через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Bam».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300. Ровно 75-20. Город Москва.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. А с нами в это время Джон Саммит. Услышим Shades of Blue. Лучший трек нашего чарта на данный момент. Timber City, Self-Aware. Алекс Уоррен тоже здесь. И Fever Dream. В общем, проведем время очень музыкально и не скучно. Скоро стартует нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: John Summit на Европе Плюс, Shades of Blue. Отлично, ритмично. Продвигаемся далее в этот вторник. Если кому-то надо побольше электронной танцевальной музыки, всегда можно ее найти в подкасте Residence у нас на сайте europaplus.ru. Так что заходите в любой момент, подключайтесь. А пока же далее движемся вместе с Jonathan Blue, слышим Age of Desire и дождемся Calvin Harris и Jazzy Satisfy через пару минут.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дипло на Европе Плюс, такой изобретательный диджей-продюсер. Two Steppin называется вещица. Если нравится, кстати, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит топ 40. До пятницы время есть, чтобы проголосовать у нас на сайте europaplus.ru. Так что welcome. Пока же. Ждем Тиму Белорусских. Услышим мысли. И Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 07 70.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
7: Копатыч, у нас проблемы.
6: Смешарики сквозь вселенные.
7: Чего? Весело?
8: Весело.
6: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
11: Ну ок, я бы послушал.
10: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
11: Ну ок, я бы сыграл.
10: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тема белорусских на Европе Плюс. Отличная вещица мысли. Ну, нам светит много-много классной музыки, отличных хитов. До финала часа продвигаемся вместе с Will.i.am и Ivy Simmons. This is Love. И дождемся Ivy David Guetta Supernova Love через пару минут.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comtogether.t2.ru.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ева Симонс на Евро Библию. This is love в финале этого часа. Да, все как мы любим. Лето продолжается, классная музыка играет, так что продвигаемся в новый час. Там еще больше хитов. Всем хорошего дня. Оставайтесь.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юля, всем доброго дня. Эксперты подсчитали ущерб экономике Европы от аномальной жары. В Ростовской области на развитие ремонт дорог направят более 34 миллиардов рублей. И Россия впервые за 2 года вышла в топ-3 туристических направлений. Об этом прямо сейчас. Аномальная жара наносит колоссальный ущерб европейской экономике. К 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона евро. Такой прогноз высказал доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Пятибратов. По его оценкам, при самом благополучном варианте ущерб экономикам стран Европы может составить около 800 миллиардов евро. Эксперт отметил, что речь идет о последствиях жары не только на уровне, например, ущерба сельскому хозяйству или роста цены энергетики. В Европе пересох Рейн, а это потенциально дает колоссальные убытки. В Ростовской области на развитие и ремонт дорог будет направлено более 34,5 миллиардов рублей в текущем году. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Порядка 24 миллиардов из этой суммы запланировано на региональные и межмуниципальные дороги. Более 10 миллиардов будет направлено на дороги местного значения. По словам главы региона, в этом году в рамках региональной программы развития транспортной системы планируется отремонтировать 135 участков региональных трасс общей протяженностью 377 километров, а также 12 искусственных сооружений. В Ростове-на-Дону завершили работу над новыми граффити в подземном переходе, который находится на пересечении Небольшой Садовой и Нахичеванского. Изображение посвящено знаменитым писателям, чьи имена связаны с Донским краем. На одной стене изображены портреты Виталия Закруткина, Михаила Шолохова, Веры Пановой, Бориса Изюмского и Антона Чехова. Рядом с каждым имя автора и цитата из его знаменитого произведения. Пока что переход недоступен для пешеходов, рабочие монтируют проводку для освещения. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездок по России незначительно уменьшился с 60 800 до 59 600 рублей. Лидером по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет. Россия занимает 3-е место, за ней следуют Таиланд и Вьетнам. В конце выпуска курса валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 82 рубля 61 копейка. Единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.

0: очень быстро мы стремимся к середине уже заключительного летнего месяца. 11 у нас сегодня август, праздник второй молодости, она продолжается, это хорошая новость. А еще есть одна у меня. В этом часе ты можешь обнаружить где-то в городе накануне очень качественно спрятанный запас мороженого для себя и своих друзей. Вкусный, охлаждающий, очень долгожданный для многих, кто следит уже несколько месяцев за Ice Quest. Поэтому жди сигнал, обязательно принимай участие и не забудь дозвониться. А еще послушать гороскоп. На сегодняшний день расскажу, как звезды считают его лучше провести, ну, чтобы получить максимум удовольствия и, конечно, удачи. А будет с настроением работать классные треки. California Night, к примеру, будет. Шикарные Шакира и Бума Бой появятся. Ну, а также Алк заглянет к нам. Dive into me. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Итак, этот вторник уже шепчет, что пятница в сходе. Это хорошая тоже новость, но однако нужно постараться, чтобы твой любимый трек был номер один. Еврохит ТОП-40, конечно, об этом речь. Заходи на сайт europaplus.ru, голосуй, обязательно выбирай свой любимый, муж, конечно, и несколько, и обязательно вскоре слушай. Алекс Мануилов все считать будет и выдавать пятницу в 2 часа дня. Претенденты, давай послушаем. Дати, Take Me There, Glide и Devin to Me. Прямо сейчас обещанный алк появляется на Европе Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да, 7, ну, окажется, можно сказать, почему бы и нет, если да, особенно девы сегодня. По традиции от гороскопа немножко расскажу, звезды советуют вам сегодня, можно неожиданно взять и куда-то уехать. Так может быть. А всем остальным быть во внимании. Гороскоп вскоре, но прежде Touch Your Right Moment и Stay появится здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
6: «Амакс Курорт Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получите официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня – тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучшие звезды знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. И рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Тот самый сигнал, который многие ждали. Кто любит вкусненько, сладенько, поесть и насладиться мороженым. Запас где-то большой на это лето оставшийся тебя ждет в Ростове. Поэтому, если знаешь место, набирай 320-105,7 прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 34 тепла, по данным Яндекс.Погоды. Завтра облачно, небольшие осадки, до плюс 34. Ветер западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
8: Реклама.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Смотри «Муз-ТВ», лови лето и свой крутой билет. Включай «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд «Муз-ТВ».
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Сегодня удача на стороне мужчин. В частности, Дима, представитель, быстро дозвонился. Привет.
2: Добрый день.
1: Тоже сладкоежка получается?
2: Естественно.
1: Или для кого-то стараешься завоевать запас мороженого?
2: Ну, для своей семьи.
1: Отличная миссия. Давай тогда искать вместе. Мы накануне с Ритой спрятали, и, возможно, ты знаешь это место. Итак, запас мороженого тебя ждет в элеваторе, в мегапарке или на грибном канале?
2: На грибном канале.
1: Вот, уверена? Победоносно.
2: Да.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Молодец. Вот так и нужно. Все, все получилось. Забирай.
2: Отлично.
1: Угощай.
2: Браво.
1: Приятного вам аппетита всем. Дима, молодец.
2: Да.
1: Ну что, теперь нужно прятать дальше. Готов?
2: Естественно, готов.
1: Итак, вкуснейший запас мороженого большой. Давай прятать. Аллея Роз, Горизонт или Стадионска?
2: В Горизонте спрячь.
1: Подходит. Пошопимся заодно. Тебе классного лета и отличного дня. Пользуйся, удачи.
2: Спасибо огромное.
1: Завтра Ice Quest продолжится. Ищем вместе. И помним, запас мороженого тебя ждет завтра в Горизонте.
3: Спонсор розыгрыша — здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: French Montana как подтверждение тому, что молодость может быть не только второй. Поэтому сегодня праздник уж точно отметьте. Будь энергичным, будь движовым. Ну и, конечно, Европа Плюс в этом тебе будет помогать. Джонни о том, что он помнит, прозвучит в окончании часа. Ну а далее уже Алекс Манул все свои руки вперед. Я же прощаюсь до завтра. С тобой была Юлия Максимова. И по традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Talk to You. Отличный, отличнейший просто летний хит. И не удивлюсь, что он будет номером один у нас в чарте. Ну а пока 5 недель в Еврохит Топ 40. Сейчас 15 место. И вполне возможно, что по итогам этой недели Анотер в горячей десятке, а может быть уже и в тройке лидеров хит-парада Европа Плюс. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Тембр Сити «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Чико, где в каждом звуке лето. Конечно же, слышно лето. Вот закроешь глаза, когда слушаешь Мичико, представляешь, где все на пляже, в отпуске. Привет всем отпускникам, всем, кто слушает Европа Плюс как раз именно в отпуске. Ну, это диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. Ну, а дальше на Европа Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди у нас Медуза, Холи Молли и группа Градусы. Новый хит, который однозначно уже зацепил и не отпускает очень-очень многих.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед это я.
5: И я дед Владика тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно. Оп!
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: Для зрителей старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а для кого слышим дальше в эти 30 минут, прямо сейчас рассказываю с удовольствием. Tame Impala, Dracula.

0: на этой неделе тоже именно Temper City будут номером один у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, дождемся пятницы.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
18: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
19: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
20: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

0: Magnetic. Это было легко и непринужденно, согласись. Всем привет, отличного дня под лучшие хиты. С вами Европа Плюс, Алекс Мануилов. А вот через парочку минут ждем Алан Уокер. Да, тот самый Алан Уокер, кто мастерски всегда сочетает продвинутый саунд и потрясающую мелодику. Через пару минут на Европе Плюс Broken Strings.
1: Реклама.
2: В АТБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АТБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Сёмыч! Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: I Can't Wait на Европе Плюс, Боб Синклар и Кайза. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Эбен, Бурак Етер и большой оригинал, и любитель разных музыкальных экспериментов, причем весьма успешных и удачных. И это Доминик Файк. Уже скоро.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробно в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Айс Квест?
7: Айс Квест!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: 22

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Отличные хиты у нас прямо по курсу. Клан Карусель, Райд. Фарес Мувмент и Джастин Бибер вместе Live My Life. Любимчики, бублики по обе стороны Атлантики. Это не доказывает своим мощнейшим мировым туром. Группа BTS, Swim. Но, само собой, не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
5: Реклама.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
17: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
19: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16.

0: Трогательное хелло получилось умизмо. Всем привет и отличного дня с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Вторник, напоминаю, 11 августа. И, надеюсь, день отличный во всех отношениях. И все идет по плану. Ну, а в наших ближайших дати Стромай, Ванатек и Айова. Айова, да, ждем в Еврохит ТОП 40, конечно же, возможно. Кстати говоря, уже в эту пятницу.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
5: УГРН 121-24-076-29. Город Москва. 18+.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». УГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
7: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
8: Ну ок, я бы послушал.
7: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
8: Ну ок, я бы сыграл.
7: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
9: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Then и про плюс очень душевная история от Дати. 16:35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Лео Николан Скотт, Кайко Сандро Кавазо и Эйва Макс. Но сначала.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shades of Blue на Европе плюс Джон Саммит. 16:50 в Москве. До конца этого часа, разумеется, никакой тишины. Сначала ждем группу Coldplay, а затем Whiskids и бодрящий трек под названием Digi Digi.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: весьма простенько, ненавязчиво. Вискит Сади Диги на Европе Плюс в конце часа. В начале следующего Терри Свимс и его мистер Know It All.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: yourself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов.
4: Европа, Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Турция не станет пропускать военные корабли в Черное море. В Ростове ограничат водоснабжение на 6 улицах. И стало известно, из-за чего россияне ссорятся на отдыхе. Подробности далее. Турция не собирается пропускать военные корабли в Черное море, несмотря на давление со стороны государств НАТО. Об этом сообщил источник в правительстве страны. Отмечается, что Анкара тщательно следит за соблюдением конвенции Монтре и не допускает ее обхода. Ранее проправительственная газета Турции писала, что часть стран, входящих в Североатлантический альянс, давит на Анкару, надеясь добиться более свободного прохода флотов через Босфор и Дарданеллы. По информации РИА Новости, турецкая сторона в закрытом режиме обсуждает с Россией и Украиной возможности создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Режим чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области продлили еще на сутки. Как сообщили в Главном управлении МЧС, по региону он будет действовать сегодня и завтра. Уточняется, что пожароопасность в регионе достигла самого высокого, 5-го класса. В зоне особого риска города Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Донецк, Камень-Шахтинский, Новочеркасск, а также ряд районов. Населению рекомендуют неукоснительно соблюдать правила безопасности в обращении с огнем и не разводить костры. В случае ЧП набирайте 112. В детских садах Ростовской области 34 группы продлили работы до 8 вечера с учетом режима занятости родителей-воспитанников. Такие группы появились в Ростове, Мясниковском, Узданецком районах. Об этом сообщила замминистра образования региона Людмила Ленецкая. По ее словам, открылись более 7 тысяч групп с различными графиками работы. Есть даже 28 групп круглосуточного пребывания в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Новочеркасске. В 6 бизнес-центрах Ростовской области развернулись пункты приема школьных принадлежностей для нуждающихся семей. Акция проходит уже 6-й год подряд в рамках Всероссийского благотворительного движения. Об этом говорится на сайте Донского правительства. Волонтеры и организаторы приглашают всех желающих помочь. Можно принести рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, фломастеры и другие вещи, которые пригодятся ученикам. Неудачное фото, сделанное во время отдыха, могут стать причиной конфликта для большинства россиянок. Авторы исследования отметили, что неумение партнера фотографировать заявили 63% женщин, тогда как среди мужчин раздражение по этому поводу высказали только 11%. Также более половины россиянок рассказали, что не нравится привычка партнера проводить отпуск в номере. Мужчины, в свою очередь, упрекнули дам в долгих спорах перед выходом и большим количеством бесполезных вещей в чемодане. Кроме того, россияне указали, что их раздражает неготовность партнера к компромиссу в выборе формата отдыха. А мужчинам, помимо прочего, не нравится частая публикация женщинами отпускных фото и видео в соцсетях. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра: доллар 82 рубля 60 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. В Ростове 33, тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем облачно, небольшой дождь и до плюс 33. Далее на Европе Плюс Алекс Манойлов.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12

0: Дыхание пролетели. Meet me in the dark at Ava на Европе Плюс. 3 недели уже у нас в Еврохит... Нет, давайте так, 3. Пока еще только 3 недели у нас в Еврохит ТОП 40. И сейчас 24 место, но мне кажется, этот трек достоин ступеньки и повыше. Голосуем за Ava и не только, разумеется, на нашем сайте europaplus.ru. А итоги этой недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf/sberbank. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44-741, 16+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Мороженое – это круто!
14: А «Крутис Айс» еще круче!
13: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
16: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО Орбита. ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
2: Больше хитов.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа Плюс.

0: Козологи Халид, 17.36 в Москве уже. Дальше, понятное дело, у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Алек Фарбен, Мадонна, Мартин Гаррикс и еще одна коллаборация, однозначно с приставкой «Супер». Ждем Маршмелло и Португал The Man. Впереди Феникс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 34 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да. У вас?
5: Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успеть! И за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: однозначно хит, которым однозначно могут гордиться Marshmello и Portugal The Man. Да, такая вот необычная коллаборация дала такой вот блестящий просто результат. Phoenix, Marshmello и Portugal The Man, Европа Плюс, 17:50 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Идем дальше. Идем только вперед.
1: Реклама.
2: Все инструменты RU для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты RU для тех, кто создает. ООО «Все инструменты RU». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Плейлисты «Европа Плюс».
8: Новинки.
7: Видео со звездами.
8: Гороскоп.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишем.
10: Это Антон Камолов.
11: Артур и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
10: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Легендарный суперхит Cry Me River. Это Джастин Тимберлейк на Европе плюс. Ну а мы, разумеется, идем дальше, идем только вперед. И впереди еще больше классных хитов на Европе плюс.
1: Европа плюс, кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. МИД России обозначил срок для решения Армении по членству в ЕАЭС. Реконструкция М4 Дон Ростовской области обойдется в 109,5 миллиардов рублей и назван самый популярный фастфуд россиян. Подробности далее. ЕАЭС ожидает от Армении решения о референдуме до декабря. Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, Евразийский экономический союз рассчитывает, что республика проведет его в обозначенное время. Он будет посвящен выбору между вступлением в Европейский союз или сохранением членства в ЕАЭС. В беседе с ТАСС дипломат напомнил, что в совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая говорится о необходимости проведения референдума, возможно, короткие сроки, без конкретной даты. Как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, республики понимают невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе. Реконструкция участка трассы М4 Дон с 933 по 1024 километры в Ростовской области оценивается в 109,5 миллиардов рублей. Строительная готовность объекта составляет 42%. Завершить работы планируют в следующем году. Участок проходит по Каменскому, Красносулинскому, Октябрьскому районам, а также городам Камень-Шахтинские шахты. Строители расширят более 90 километров дороги с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность на 50%. В Советском районе Ростова началась санитарная обрезка деревьев. Работы продлятся до 21 августа. Об этом сообщили в городской администрации. Обрезка веток запланирована по следующим улицам: Тружеников, Благодатный, город Лиман, проспекте Коммунистическом и Назорке. Все мероприятия согласованы. Жители просят быть внимательными при парковке автомобилей. В день физкультурника на площадках Грибного канала Дон в Ростове состоялись турниры по теннису, пляжному волейболу, мини-футболу среди детей, Кубок Федерации по гребле на лодке «Дракон». Как уточняется на сайте донского правительства, любители активного образа жизни приняли участие в чемпионате города по фитнес-челленджу, в открытом уроке Федерации джампинга и ночном забеге. В торжественной части принял участие замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он поздравил участников, а также вручил награды руководителям спортивных школ и спортивных федераций и тренерам-преподавателям. В России зумеры выбирают пиццу, молочные коктейли, а миллениалы остаются верны классическим бургерам и сладкой газировке. Согласно исследованию, большинство опрошенных позволяют себе фастфуд лишь иногда. Треть – редко, 15% – постоянно, а вот 5% полностью исключили его из рациона. Среди популярных позиций – картошка фри, бургеры, куриные закуски и пицца. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 60 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. В Ростове 33 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно, небольшие осадки, плюс 33. Далее на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Футбольная история. Но вообще мне это напоминает чаек, которые, помните, из мультика вот эти вот «Дай». Шакира, Burn Boy прямо сейчас здесь на Европе Плюс. «Дай» для всех, кто решил провести свое драгоценное вместе со мной. Здрасте. Это Фомин. Ну и дальше, естественно, я «Дам». Уйдем. Дам больше хитов и больше музыки. Иначе зачем все это, правда ведь? Итак, в ближайшие 15 на радиостанции номер 1 в России. Отличный трек Мичико, Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди. Вот так вот звучит лето 26-го года. Прежде появится Кальвин Харрис, Джази с супер-классной историей Satisfy. Ну и Джон Саммит, Crystallized. Скоро.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-7-41, 16+.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
12: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ. Томарев, Бразилия, ипотека.
1: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: нового года, если ты проводишь его вместе с радиостанцией номер один в России. Это DJ Godja, Jason Derulo, Melody и Michiko. Далеко не последний трек в нашем Еврохит ТОП 40, но может добраться этим летом и до вершины. Но это все зависит от тебя и твоих голосов, которые ты можешь оставлять на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось. Все случится с 14 до 16 по Москве. Алекс Мануйлов обязательно расставит всех по местам и даст это послушать. Это будет интересно. Ну а в ближайшее время из интересного Another 54 Ultra Talk to You.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102 230 491 53 46, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2020». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прикольный, классный звук прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Спасибо за это, Минатор и 54 Ultra, Talk to You. Ну, классно, здорово. И сегодня такой музыки будет предостаточно, обещаю, гарантирую, потому что в 20:00 по столичному в эфире летний вайп, а там будем чилить, отдыхать, прятаться от дождя, да, под солнечную музыку. В общем, все это скоро случится. Ну, а до финала этого часа случится Avicii, его Wake Me Up, а также Розе и Бруно Марс, Апати.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
20: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
21: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
23: europaplus.ru.
24: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
23: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
24: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
23: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
24: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
23: 12+.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 7.
3: Европа, Европа Плюс.
2: Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет всем, добрый вечер. Более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. И фанаты игры GTA скупают самое дорогое здание по предзаказу. Подробности далее. Правительство России продлило действие сниженного норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Также был расширен перечень поставок, учитываемых при выполнении норматива за счет топлива для сельхозпроизводителей, организаций Северного завоза, строительных компаний и РЖД. Это решение позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива и обеспечить поставки бензина и дизельного топлива ключевым потребителям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства с момента вступления в силу нового закона о гражданстве в 2023 году. При этом свыше 3000 случаев связаны с судебными приговорами за уголовные преступления, более 400 человек лишились паспортов из-за непостановки на воинский учет, а около 300 после установления фактов действий, создающих безопасность, угрозу безопасности страны, причем 40% решений пришлось на текущий год. Депутаты предложили увеличить с 8 до 12 лет возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. А для детей старше 13 лет внедрить дифференцированный подход, предусматривающий не менее 80% среднего заработка за первые 14 дней лечения. Авторы законопроекта пояснили, что инициатива направлена на поддержку семей, поскольку многие родители вынуждены выбирать между уходом за заболевшим ребенком и потерей дохода. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. Например, если ущерб возник из-за бездействия администрации, из-за закрытого кроны дорожного знака, то именно она должна возместить причиненный вред в полном объеме. Суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые взыскивали выплату со страховой компанией, и направил дело на новое рассмотрение. И большинство игроков предзаказывают премиальную версию GTA 6 за $100. Стандартное издание при этом стоит всего $80. Перевес связан с тем, что игру сейчас покупают преданные фанаты серии. Премиум издание включает эксклюзивные автомобили и одежду. Все предзаказы получат набор предметов в стиле GTA Vice City и месяц GTA Plus. Напомню, что релиз состоится 19 ноября. И о валюте на завтра: доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: нашу компашку. Дождь в Москве продолжается, но ничего страшного. Сейчас будем говорить о солнечной музыке, которая будет аж на целых 120 минут. 8 вечера, летний вайб на Европе Плюс, поэтому будь готов к этому моменту. Будем чилить, отдыхать и расслабляться после рабочего вторника.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6 156 873.
1: 22

0: брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: Сломалась. 300 ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: суперхит, который несколько недель кряду занимал первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Это Tame Impala и Dracula. Ну, Кевин Паркер, конечно, постарался в этом году и надеюсь, что не остановится в следующем. Будем ждать от него новинок, таких же хитовых, таких же классных, которые будут залетать и в Еврохит ТОП-40, и в Billboard Hot 100. В общем, везде появится, везде засветится. Ну, а в ближайшее время появится в нашем эфире классная музыка, например, French Montana, Max B, I Want Beth, но прежде Kungs и суперхит Galaxy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Death на Европе Плюс прямо сейчас, 19.49 в Москве. Буквально минут 11 нас отделяет от летнего вайба. Будем чилить, отдыхать. Второй рабочий прошел, надеюсь, для всех удачно. Ну и, естественно, удачно пройдут 120 минут, которые ждут нас впереди. Ну а до финала этого часа Крейг Дэвид, Боб Синклар и Hot Stuff. World Hold On. Ну и Рае обязательно, которая все еще в поиске, да, в поиске хазбенда. What is my husband? Скоро.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
19: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
20: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
21: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru16+.
22: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Плейлисты разных стилей и направлений.
23: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
25: А котики?
26: И, конечно, котики.

0: хит на все времена. Прямо сейчас завершает очередной час здесь на Европе Плюс. Это Крейг Дэвид и Боб Синклар. Hot Stuff World Hold On. Дальше, конечно же, летней будет, музыки будет больше, поэтому сделай прием не громче, если есть такая возможность. Ну и будем вместе кайфовать.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 8.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Да, это летний вайб на Европе Плюс. В общем, у нас не так много времени, поэтому болтать сегодня буду очень мало. Естественно, играть музыки летней буду очень много. 120 минут у нас впереди. Напомню только то, что у нас с вами это последняя неделя, когда мы можем почилить, отдохнуть, а дальше начнется новый сезон, вернется шоу с утреца. Бригада У, вечером Раш, Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, с Антоном мы уже даже созванивались. Антон отдохнул прекрасно. Ну, я думаю, эти ребята сами все расскажут. Сегодня видел Вэлла в студии, ну, не в студии, а в офисе. Тоже поболтали. Загорел, ну, просто бомбически. Вики еще не видел, но предполагаю, что у нее с загаром тоже все в порядке. Надеюсь, и у тебя этим летом с загаром все в порядке. Надеюсь, что ты тоже отдыхал, получал удовольствие. Ну, и сейчас будешь тоже получать то самое удовольствие, но музыкальное. Итак, впереди отличный трек от Dove Cameron. Послушаем Lazy Baby. Прежде появится Тиесто, человек-легенда, совместно с Бриэнной Грейс, Beautiful Places. Ну а начинаем этот час, первую часть нашего летнего вайба с Кидека и Who. Soul Searching прямо сейчас. Поехали!

0: Такие вот классные истории случаются, когда встречаются супертоповые артисты. Мадонна, королева поп-музыки и диджей, который долгое время был номер один в DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс, Bizarre, только что в летнем вайбе на Европе Плюс. Этот трек появился летом, ну и я думаю, что вот должен он запомниться как один из главных, наверное, топовых треков этого лета 26 года. Ну а дальше будет еще больше, потому что на подходе мною любимая история. Ну, припев там просто вот это вот Sweet Emotion и вот это все, ну, прям в самое сердечко этим летом. Naked и, собственно, Sweet Emotion. Очень скоро. Прежде появится Кайга, Зара Ларсон и Тайга. Like It Is. Это летний вайб. Идем вперед. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 27. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем 34 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Звучит лето. Вот так вот звучит вечер вторника вместе с Европой Плюс, Джесси Уэр и ее Freak Me Now. Ну, классно. До финала этого часа, поверьте, будет еще класснее, потому что на очереди один из моих любимейших треков летнего вайба — это Mac Miller и Empire of the Sun, The Spins. Это надо слушать громко, это надо получать удовольствие и даже закатывать глаза местами. Ну, а также ни в коем случае не пропусти Лизо и ее

0: сексуальная, конечно, песня в финале летнего вайба на Европе Плюс. Ну, в общем, можно уже 10 часов. Почему бы не добавить немножечко сексуальности в этот вечер? Лизо и Джуз в финале летнего вайба на сегодня. Да, но дальше, конечно же, будет еще огромное количество музыки. А завтра в 8 вечера мы с тобой продолжим чилить, отдыхать и получать удовольствие. Поэтому ни в коем случае летний вайб завтра не пропусти. Потанцуем, кайфанем, ну и отдохнем.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10 вечера.

0: хиты. Ну, а я замечаю, что в последнее время Алок, конечно, выдает, ну, не лютую базу. Вот то, что звучит везде, всегда и всегда слушается с большим-большим удовольствием. Алок, Алип и его Dive Into Me. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, классный трек. И Алок вообще, мне кажется, в последнее время претендует, наверное, даже на первую строчку Billboard Hot 100. Со своими треками, ну и вообще попасть на первую строчку DJ Mag Top 100 было бы тоже круто для этого парня. Вообще он не последний в этом списке, и он регулярно появляется. Надеюсь, что ему в ближайшее время, ну, подфартит, где-то он сыграет что-нибудь, запишет еще что-нибудь гениальное, танцевальное, ну и попадет на вершину DJ Mag Top 100. Будем ждать этого момента, пока же дождемся отличный трек от KDDK и Bamboleo. Прежде отличная, великолепная, красивая, нежная, проникновенная, честная история от Айовы. Мы уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Skills.
1: Так, точно, у меня готово продолжение для того, чтобы тебе этим вечером было хорошо, чтобы тебе этим вечером было приятно. Что предлагаю послушать в ближайшее время? Ну, например, классный трек, который точно тебе понравится. Если ты еще не собираешься спать, это Inator и 54 Ultra Talk to You. Если где-то ты, может быть, веселишься этим вечером, Шабузи, Bar Song Tipsy. Надеюсь, ковбойскую шляпу ты с собой взял. Ну и супер классный трек для тех, кто собирается на боковую и хочет немножко успокоиться. Mr. Know It All, Teddy Swims. И все это здесь на Европе Плюс уже скоро. Оставайся, 45 минут только музыки стартует.
0: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-392-44741, 16+.
3: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: Two Step. Ну что, думаю, самое время предложить вам еще добавки музыкальной. Ну и в ближайшее время классный трек, свежий трек от Градусов на ресницах. Прежде Аура Диона и Rock Mafia. История, которая давно не встречалась, по крайней мере, мною в эфире. Friends. Ну и один из лучших припевов нашего эфира в последнее время — это Медуза, Don't Wanna Go Home.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет — Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Номер один — Темпер Сити, Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше.
6: Ростов-на-Дону онлайн. На Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся.

Точно замедляется время, потому что музыка классная, получаешь удовольствие, закатываешь глаза. Все это можно делать под градусом и на ресницах. Свежий трек нашего эфира только что для всех, кто пока еще не спит. А в столице, кстати говоря, 23:34. Ну и всем тем, кто все-таки собирается сейчас на боковую, хочется напомнить, что завтра с утра пораньше, летнее У, все будет, абсолютно все. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, которая поможет тебе начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Короче, завтра будет с утра все то, что ты любишь.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Не спящим привет и в ближайшее время лучшая мировая поп-музыка. Обещаю. Это Эва и Meet Me in the Dark.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Ava, Meet Me in the Dark. Встреть меня в темноте прямо сейчас. Ну, кстати, сегодня, 12 августа, наоборот, день встреченного рассвета. Да, я, получается, его как раз-таки отпраздную на работе. Да, буду с тобой до самого рассвета. Итак, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Колесов. До самого рассвета будет больше хитов и больше музыки. Из ближайших треков будем слушать I Can't Wait от Bob Sinclair и Kaiser Apologize от Timbaland и One Republic, а также Broken Strings от Алана Уокера, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Все это здесь, на Европе Плюс. Полетели.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Cause I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ну, ха-ха, два настолько топовых артиста просто не могли. Не могли бы сделать что-то меньше, чем суперхит, конечно же. Так и вышло. Трек гремит по всей планете на радость фанатам дэнс-попа. Да, больше китов и больше музыки ждет нас далее. Келлен Харрис и Джези Сатисфай. Мадонн и Мартин Гаррикс Бизар, а также Эбен Холлоу впереди. Ну и, конечно, не забывай про 9 музыкальных потоков на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Все они в разных стилях. Есть рок-поток, урбан, пати и много-много других. В общем, выбрать можно вот под любое настроение. Подключайся. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Разбрасываем все лишнее, оставляем только суперхиты и получаем идеальный план на ближайшие полчаса. Впереди Miss Mo, с тем и Hello, the sun is up, where are you? Чуть раньше лови BTS с вещицей Swim. А еще с нами Post Malone с суперхитом Cold. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется диджей Годжи, Джейсон Дерула, Бенаси, Брос и Дэнни и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

0: Abismo с темой Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Прямо сейчас один из главных хитов лета 2026 в плане музыки. А вот в плане досуга один из главных летних хитов — это летнее «У» здесь на Европе+. Плюс. Да, масс подарков можно получить, в том числе и денежный приз, а еще гороскоп послушать, да и просто классно провести время в компании Миши Зайцева. С 7 до 10 утра по Москве вся эта магия происходит, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, The Bowser Magnetic, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Naked и Portugal, The Man Glide, впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее «У» на Европе+. Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее «У» на Европе+. Плюс. Летнее «У». Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

можно ли себе представить, что вот суровые скандинавские парни могут выдавать такую легкую и такую вайбовую музыку? Можно. Можно. Вот наглядный пример. Это Баус и трек «Magnetic». Только что в твоих динамиках. Очень круто. Согласись, да? Больше того, больше музыки ждет нас. Далее на подходе шикарная коллаба. Один из лучших диджеев планеты Джон Саммит поет с компанией DeVolt и Джули Чёрч. Послушаем вещицу «Shades of Blue». Но чуть раньше встречает «Too Blue» с историей «How Long», а также Леони Каллума Скотта с суперхитом «Stay» здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди Кейти Дикей с темой Бамбо Лео. Чуть раньше здесь отметится тема белорусских с историей мысли. А еще лови хит от Тедди Свимса, мистер Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречаешь House of Cup Sports, Юка Эльминок и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 2 часа ночи.

0: Бомболео. Это Кейти Ди Кей прямо сейчас. Ну вот последние пару недель я как раз-таки провел в режиме Бомболео. Был в отпуске. Ну а теперь все. Пора из Бомболео возвращаться в Раболео. Да, возвращаться к работе, но мне, конечно же, приятно быть в той компании. Да, еще в компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алок и Хали с треком Dive Into Me на подходе. Прежде вспомним потрясающую историю от Джонни. Помню. А вот раньше всех встречаем Медузу и Генрика Мамайла с суперхитом Don't Wanna Go Home здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Алок замыкает тройку лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100. Выше него такие гиганты музыиндустрии. Мартин Гаррикс и Дэвид Гетта. Ох, вырваться в лидеры будет непросто. Но ведь не невозможно, да? Алок, желаем успехов. Ну и слушали мы только что трек Dive Into Me. Дальше будет больше штофа, больше музыки. Дипло и Эдриан Нунес и свежая вещица Two Steppin на подходе. Прежде лови Марка Кремона DNC с треком Hands Up, а также клан Карусел с суперхитом Ride. Ну и напомню о возможности слушать радиостанцию номер один в России в умной колонке. Говоришь одну фразу, включи Европу Плюс, и все. Случается Magic. Лучшие треки планеты сразу играют для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все так, суперхиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. С нами Боб Синклар и Кайзо с историей «I Can't Wait». Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Дерула с темой «Мичико». А еще впереди банда BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки лови One Tee Cool Tee, Forest Movement и Джастина Бибера и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: hitplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.